В эфире радио «Голос Тюркия». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Тюркия» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии Галина Авджи. В операторской мне помогает Джихан Актепе. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики. Тем временем в России... Палестина – история, которой нет конца.

Вначале коротко о событиях дня. Турецкий лидер поздравил мусульманский мир с 6-й годовщиной открытия Айя Софьи для богослужений. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш прибыл в Сирию, открыв первый за 17 лет визит главы Организации Объединенных Наций в эту страну. Последний раз сирийскую столицу в 2009 году посетил бывший глава ООН Пан Ги Мун. Россия и Украина обменялись обвинениями в нанесении ударов в ночь на субботу, которые привели к жертвам и разрушениям по обе стороны границы. Нетаньяху отдал приказ о масштабных рейдах на оккупированном западном берегу. За последние сутки были задержаны не менее 70 человек. 8 получили ранения в результате нападений незаконных израильских поселенцев, еще 4 погибли. Ну а теперь подробнее об этих и других событиях. Турецкий лидер поздравил мусульман с 6-й годовщиной открытия Айя Софьи для мусульманских богослужений. После пятничной молитвы в Стамбуле президент Эрдоган напомнил, что решение вновь открыть Айя Софью для молитв было принято в 2020 году. По его словам, это стало историческим событием, которого многие ждали долгие годы. Глава государства отметил, что реставрация и восстановительные работы в Айя Софье продолжаются. Он подчеркнул, что памятник остается открытым не только для мусульман, но и для всех людей любых вероисповеданий. «Мы действительно гордимся этим. Айя Софья – уникальное сооружение как с точки зрения архитектуры, так и своего места в мире», – подчеркнул президент. Генсек ООН Антонио Гутерриш прибыл в Сирию, открыв первый за 17 лет визит главы Организации Объединенных Наций в страну. Последний раз сирийскую столицу в 2009 году посетил бывший глава ООН Пан Ги Мун. По данным сирийского арабского информационного агентства САНА, поездка включает встречи с руководством Сирии, представителями гражданского общества, а также инспекцию миротворческой миссии ООН на Голанских высотах. В международном аэропорту Дамаска Гутерриша и сопровождающую его делегацию встретил министр иностранных дел Сирии Асаад Аш-Шейбани. В рамках визита Гутерриш проведет официальные переговоры с президентом Сирии Ахмадом Аш-Шара и главой МИД Асаадом Аш-Шейбани. Кроме того, запланированы встречи с представителями гражданского общества и местных общественных организаций. Отдельной частью визита станет выездная проверка сил ООН по наблюдению за разъяснением.

0: соединениям, размещенных на оккупированных сирийских голландских высотах. Как отмечается, инспекция проходит в рамках усилий по контролю за выполнением обязательств в соответствии с соглашением о прекращении огня с Израилем. Россия и Украина обменялись обвинениями в нанесении ударов в ночь на субботу, которые привели к жертвам и разрушениям по обе стороны границы. В Украине в результате российского удара по Сумской области погибли два человека, сообщил глава области Олег Григорьев в телеграм-канале. Также были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, склады и транспортные средства. Еще один человек погиб после утреннего обстрела центрального района Херсона, следует из заявления главы областной военной администрации Александра Прокудина. По информации воздушных сил Украины, за ночь Россия запустила две управляемые ракеты и 157 беспилотников. 128 воздушных целей были перехвачены или подавлены средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы над северными, южными, восточными и центральными регионами страны. В то же время в России власти Ростовской области сообщили о 5 пострадавших в результате массированного воздушного удара Украины. По словам губернатора Юрия Слюсара, системы ПВО перехватили беспилотники и ракеты над территорией региона. Однако падающие обломки повредили объекты гражданской инфраструктуры и стали причиной пожаров в нескольких зданиях. В Белгородской области, по данным местных властей, один человек получил ранение в результате удара украинских сил по коммерческому зданию. Еще один удар привел к пожару в многоквартирном доме. Тем временем украинские СМИ со ссылкой на телеграм-каналы сообщили, что Киев нанес удар по еще одному логистическому центру онлайн-ритейлера Wildberries в Екатеринбурге. Однако российские и местные власти эту информацию не подтвердили. Министерство обороны России заявило, что за ночь российские силы перехватили и уничтожили 328 украинских беспилотников над территорией страны, аннексированным Крымом и акваторией Азовского моря. Ведомство также сообщило о нанесении ночных ударов высокоточным авиационными средствами и беспилотниками по объектам, которые назвало военными целями в украинских портах. По утверждению Минобороны России, в порту Николаева был поражен грузовой корабль, разгружавший припасы для украинской армии. В Одессе портовая инфраструктура, использовавшаяся для разгрузки и хранения военных грузов. В порту Измаил – хранилище топлива и склад с военной техникой.
1: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
0: Нетаньяху отдал приказ о масштабных рейдах на оккупированном западном берегу. Израильские силы в субботу провели серию рейдов по всему оккупированному западному берегу, задержав не менее 70 палестинцев. В деревне Фарата к востоку от Калькилии 8 человек пострадали, в том числе 6 получили огнестрельные ранения. В результате нападения незаконных израильских поселенцев, об этом сообщили палестинские СМИ и палестинское общество Красного полумесяца. По информации местных источников, группы вооруженных незаконных израильских поселенцев в масках ворвались в деревню, поджигали дома и автомобили палестинцев. По данным официальной радиостанции «Голос Палестины», более 40 молодых палестинцев были задержаны в ходе продолжающейся операции в городе Тель, к западу от Наблуса. Они блокировали город со всех сторон. Израильские военные заняли один из жилых домов и превратили его в полевой центр допросов. В то же время палестинское министерство здравоохранения сообщило, что в пятницу в результате нападения на город Тель погибли 4 палестинца. Операция последовала после решения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Исраэла Каца начать широкомасштабную военную операцию в палестинских деревнях оккупированного западного берега. Приказ был отдан после нападения возле незаконного поселения Хават-Гилат, в результате которого погибли 2 израильских военнослужащих и еще 3 получили ранения. По информации местных источников и очевидцев, после этого израильские силы и незаконные поселенцы атаковали несколько палестинских населенных пунктов провинции Наблус, поджигая дома и уничтожая имущество. По данным официального палестинского агентства Вафа, перед рассветом израильские военные также провели масштабные рейды в Дженине и в других населенных пунктах одноименной провинции. В ходе обысков были задержаны по меньшей мере 6 палестинцев. При этом военные рейды в регионе продолжились. Еще 3 человек задержали в провинции Бейт-Лахм. Одновременно рейды и обыски жилых домов прошли в городе Тубас и в лагере беженцев Аль-Фара. В центральной части оккупированного западного берега в провинциях Рамалла и Аль-Берех были задержаны 13 палестинцев. Еще 8 человек, по данным местных источников, задержаны в Аль-Хиляле на юге оккупированной территории. Во Франции и Испании продолжаются распространяться лесные пожары, из-за которых власти были вынуждены эвакуировать более 200 тысяч человек. По данным французского МВД, во Франции свои дома покинули 167 тысяч жителей. Еще около 45 тысяч человек эвакуировали в Испании. Во Франции наиболее сложная ситуация сохраняется в районах Жердонда и Ланды, недалеко от Бордо, где пожары начались в начале недели. В субботу власти начали эвакуацию жителей пригородов Бордо. Премьер-министр Франции Себастьен Лекарню заявил, что пожары в стране достигли уровня, которого еще никогда не было. Для борьбы с огнем к операции привлечены подразделения французской армии. По данным Европейской информационной системы по лесным пожарам, с начала 2026 года во Франции выгорело уже 69 473 гектара территории. Это превышает предыдущий рекорд 2022 года, когда огонь уничтожил более 66 тысяч гектаров и делает нынешний год самым разрушительным за всю историю наблюдений с 2006 года. Это были новости.

связанные добром. Что делает город по-настоящему процветающим? Его каменные крепости или устремленные в небо минареты? В древней архитектурной традиции городов Анатолии существовало сооружение, которое олицетворяло совесть города. Пока из его дымохода шел дым, никто не ложился спать голодным. Пока его двери были открыты, ни один путник не оставался без крыши над головой. Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом удивительном чуде общей трапезы в истории человечества. О крепостях милосердия, где никто не спрашивал, кто ты, где звания и титулы оставались за порогом, а единственным условием было быть человеком. Речь пойдет об имарете. Мы откроем для себя не просто общественную кухню, а настоящий общественный договор, пропитанный ароматом свежего хлеба. Если вы готовы, добро пожаловать за большой стол цивилизации, которая становилась богаче, делясь с другими. Само слово «имарет» происходит от глагола «имар этмек» – «благоустраивать», «делать пригодным для жизни». Это название не случайно. Согласно древним представлениям, благоустроить место означало не просто возвести здание, а сделать его живыми, процветающими и сытыми, чтобы люди жили там сытые и со спокойной душой. В городской структуре Османской империи имареты обычно находились в центре кюлье – больших общественных комплексов. Мечеть была их душой, медресе – разумом, а имарет – телом. Именно из этих огромных кухонь город черпал свое благополучие. По всей Османской империи, от Эдирне до Иерусалима, от Бурсы до Сараева, существовали тысячи имаретов. Это были не просто благотворительные столовые, а настоящая система социальной защиты государства. Еще до рассвета в огромных котлах начинал кипеть суп, становясь надеждой для бедняков, студентов и путников. Но как работала эта грандиозная система? Кто оплачивал приготовление тысяч порций еды? Ответ скрывался в вечном институте вакфов, благотворительных фондов. Это была настолько масштабная система, что соль для супа могла поступать из озера, принадлежащего вакфу, за сотни километров. Дрова из вакфного леса, а рис – сельскохозяйственных угодий другого вакфа. Природа и люди объединились, чтобы накрыть стол для нуждающихся. Это был удивительный круговорот добра, где собственность передавалась в служение обществу. Самой поразительной особенностью имаретов был принцип равенства за столом. Каждый, кто переступал порог, считался гостем Всевышнего. Бок о бок за этими столами сидели учащиеся медресе, бедняки с улицы, уставшие купцы, прибывающие из далеких земель, странствующие дервиши, не имевшие собственного дома. Все ели одну и ту же пищу из одного котла. Меню, сохранившееся в учредительных документах вакфа, свидетельствует об этой культуре уважения. Например, в огромном стамбульском имарете, основанном султаном Мехмедом II Завоевателем, утром обязательно подавали чечевичный или рисовый суп, а вечером – пшеничную кашу. По пятничным вечерам трапеза превращалась почти в праздник. На столах появлялась баранина, плов и сладкий десерт зерде, приготовленный с медом. Но главной целью было не просто насытить человека. Важнее было не задеть его достоинство. Имарет – это имя той благородной заботы, которая, избавляя человека от голода, одновременно защищала его честь.

Самые величественные имареты располагались внутри больших кюлье. Представьте себе имарет Сулеймания, где ежедневно получали пищу более 1000 человек. День, когда над его огромными трубами не поднимался дым, считался почти предвестником конца света. Или созданный благодаря милосердию женщины имарет Нилюфер Хатун в Бурсе, трапезную, которая на протяжении веков служила убежищем для путников и одиноких странников. Перелистывая страницы истории, понимаешь, что эти кухни были не просто местами раздачи еды, а настоящими памятниками гостеприимства. Взять хотя бы имарет Хасеки Султан в Иерусалиме, основанный Хюрем Султан, супругой султана Сулеймана Великолепного. Здесь не только кормили людей для прибывших с путников, обеспечивали корм для лошадей, а заболевшим предоставляли лекарства. Ежедневно здесь кормили тысячи людей. Причем все было организовано настолько тщательно, что в кладовых всегда имели запасы даже на случай непредвиденных сезонных потребностей. Имарет был настоящей гаванью доверия для города. Пока из его трубы шел дым, люди верили, в этом городе существует справедливость. Вся страна словно работала как единый невидимый организм, чтобы люди могли накормить друг друга. Огромные котлы имаретов не переставали кипеть на протяжении веков. Но когда Османская империя начала переживать тяжелые времена, их огонь постепенно угас. Однако дух общей трапезы никогда не исчезал с этих земель. Со временем место имаретов заняли современные благотворительные кухни, муниципальные столовые, рамаданские шатры и сохранившаяся до наших дней традиция хлеба для нуждающихся – аскыда экмек. Изменилась форма, здания стали современными, но главная философия осталась прежней. Среди нас нет тех, кто ложится спать сытым, пока его сосед голоден. Сегодня наиболее очевидными наследниками имаретов являются современные благотворительные кухни, работающие при муниципалитетах и общественных организациях. Теперь еду раздают не только в одном здании. Мобильные пункты питания приезжают к университетам, больницам, а холодными зимними ночами к тем, кто работает на улице. Знаменитый принцип имаретов «не отказывать никому» сохраняется. Та деликатность, которую султан Мехмед Завоеватель завещал в своем вакфе, доставлять пищу в закрытой посуде незаметно, чтобы не унижать человека, сегодня воплощается в доставке горячих обедов на дом и в анонимных благотворительных картах. Имареты научили нас простой истине: если мы делимся, мы будем сыты, если разделимся, исчезнем. Современные благотворительные кухни, огромные ифтары во время Рамадана, незаметная помощь студентам – все это последние клубы дыма, поднимающиеся из древнего очага имаретов. За этими столами насыщались не только желудки, насыщалась сама человечность. Каждый разделенный кусок хлеба – это стежок, который соединяет чью-то жизнь. И именно такие стежки становятся самым прочным швом.

0: веществом, удерживающим общество вместе. И Марета – это наследие прошлого, совесть настоящего и надежда будущего. Каждый разделенный кусок хлеба продолжает питать не только человека, но и ту невидимую священную связь, которая объединяет общество. И Мареты, общая трапеза для всех, оставили нам в наследство кухню милосердия. Возможно, сегодня их огромные котлы уже не кипят, но их дух живет в каждой тарелке горячей еды, протянутой тому, кто нуждается. В следующем выпуске мы поговорим о самой тихой, самой загадочной и, возможно, самой изящной форме добрых дел, о камнях для милостыни Садаката Шлары и традиции хлеба для нуждающихся Аскада Экмек. До встречи там, где живет красота тихого милосердия. Оставайтесь на пути добра за столом сострадания. Стоит протянуть руку, и чья-то жизнь меняется. Именно тогда история становится завершенной. До встречи на следующей неделе в рубрике «Связанные добром».
1: Связанные добром.

В ночь с 19 на 20 июля более 400 украинских беспилотников атаковали московский регион. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что большую часть дронов силы ПВО перехватили на дальних подступах. Еще 85 сбили уже у самой столицы. Очевидцы и телеграм-каналы указывают на удары по логистическому центру «Wildberries» в Калязино, нефтебазе и промышленному парку в Подольске, а также по индустриальному парку «Южные врата» в Домодедово. Позже компания подтвердила удары. В домодедовскую больницу с травмами доставили 6 человек, среди них 3 иностранцев. Это уже второй удар по складам крупнейшего онлайн-ритейлера России за неделю. 18 июля дроны поразили логистические комплексы «Wildberries» в Тамбовской области и подмосковной «Электростали», убив 8 человек и ранив 62. Пострадавший в результате атаки 18 июля склад «Wildberries» считается крупнейшим логистическим хабом компании. Его площадь превышает 360 тысяч квадратных метров. Зачем же Украина атакует склады Wildberries? Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил обе атаки и в ночь на 20 июля, и атаку днем ранее. Политик назвал склады Wildberries законной военной целью. По его словам Зеленского, они якобы снабжали российскую армию подсанкционными комплектующими для дронов и навигационным оборудованием. «Мы адекватно отвечаем на каждый российский удар по нашим городам и населенным пунктам. Эту войну нужно закончить, и это возможно только путем усиления давления на Россию», – заявил украинский лидер. Он подчеркнул, что удары стали ответом на атаки России по складам «Новопошта» в Днепропетровской области, Киеве и под Харьковом. Wildberries – крупнейший маркетплейс России, местный аналог Amazon. В 2026 году Forbes оценил объединенную группу, куда входит сам Marketplace и рекламный сервис «Рус», в 12,6 миллиардов долларов. Киев считает Marketplace одним из каналов снабжения фронта. Однако прямых доказательств связи Wildberries с российским Минобороны или отдельными батальонами в Украине нет. Глава RWB Татьяна Ким с февраля 2022 года не делала каких-либо заявлений в поддержку войны, но и не осуждала. По состоянию на вечер 20 июля на платформе можно свободно купить тактическое оружие, экипировку, бронежилеты, рацию, тепловизоры, прицелы, катушки, оптоволокна, навигационные модули и детали для FPV-дронов. Часть карточек товаров открыто помечена строкой «Проверено на СВО». Примечательно, что Россия аналогично обвиняет «Новопошту» в поддержке украинской армии. Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на военные источники, в Москве считают, что ВСУ используют инфраструктуру «Новопошты» для логистики, вплоть до заряжания установок по запуску беспилотников большой дальности, для чего используются фуры. При этом претензии Киева к Wildberries возникли задолго до февраля 2022 года, когда началась полномасштабная война. Еще в июле 2021 года Украина ввела санкции против Wildberries и ее основателей Татьяны и Владислава Бакальчуков. Украина утверждала, что платформа продавала российскую военную форму, товары с милитарской риской символикой и антиукраинскую литературу. Wildberries назвал решение дискриминацией бизнеса и подчеркнул, что лишь предоставляет площадку независимым продавцам. Председатель Центра безопасности и сотрудничества Украины

Сергей Кузан в интервью СМИ назвал Marketplace жизненно важным элементом российской логистики. По его словам, волонтеры якобы покупают там рацию, бронежилеты и детали дронов для армии. Цель ударов, по его словам, разорвать поставки электроники и товаров двойного назначения армии и оборонным заводам, а заодно ударить по экономике и настроениям российского общества, которые питают поддержку войны.

Украинские удары по складам Wildberries стали именно ответом на российские удары по аналогичным объектам на территории Украины, подчеркивает автор подкаста Дэвид Мария де Лука. В странах с глубоко неолиберальной и приватизированной экономикой, таких как Россия и Украина, государство даже не пытается обеспечить солдат всем необходимым. Считается само собой разумеющимся, что они будут дополнять свое официальное снаряжение, покупая товары у частных продавцов. Причем доставку часто обеспечивают частные логистические компании, действующие на удивление близко к линии фронта, отмечает журналист, констатируя, что конфликт Москвы и Киева вошел в стадию войны сервисов доставки. Турецкий политолог Торул Исмаил в беседе с ТРТ на русском связал удары по Wildberries с параллельной морской кампанией Киева против судов в Азовском и Черном морях. Современные войны выигрываются не только продвижением на линии фронта, но и постепенным истощением логистического потенциала противника. Именно в этом заключается одна из основных задач Украины. Россия вынуждена выделять дополнительные силы ПВО, корабли сопровождения, средства радиоэлектронной борьбы и инженерные ресурсы для обеспечения безопасности каждой новой перевозки. Это создает дополнительную нагрузку как на военную систему, так и на оборонную экономику страны, отметил эксперт. По той же логике, склад маркетплейса становится такой же целью, как танкер с топливом для Крыма, заключил политолог. Геополитический аналитик, экс-советник Совета национальной безопасности Грузии Георгий Равишвили в беседе с ТРТ на русском описал стратегическое значение подобных ударов так. Украина создает множественные точки давления, подрывая российскую логистику, снижая доходы военной экономики Москвы и перенося войну на территорию самой России. По его оценке, танкеры в Азовском море, склады в Тамбовской области, нефтебаза в Подольске – все это звенья одной компании, а не случайный набор целей.

Так посчитала газета «Коммерсант» суммарного атаки на склады в Электростали и Котовске вывели из строя от 7 до 15% логистических мощностей «Вайлдберрис». Восстановление обойдется по самым скромным подсчетам в 20-35 миллиардов рублей, то есть 255-455 миллионов долларов. Некоторые эксперты, опрошенные коммерсантом, и вовсе говорят об ущербе на сумму свыше 100 миллиардов рублей, то есть более 1 миллиарда долларов. Примечательно, что Wildberries и еще один крупный российский маркетплейс Озон в начале июля изменили условия для продавцов, уведомив их о том, что не будут возмещать ущерб от военных действий. Об изменениях обе компании уведомили еще 1 и 7 июля. Де юре это означает, что маркетплейсы могут не возмещать ущерб продавцам, которые потеряли товар на складах. Впрочем, Татьяна Ким объявила, что сейчас компания прорабатывает возможности возместить ущерб продавцам, хотя, подчеркнула она, Wildberries не должна компенсировать людям деньги за потерянный товар. После украинской атаки по складу компании в Шушарах под Санкт-Петербургом в 2024 году платформа выплатила продавцам более 35 миллиардов рублей. Удары

Украины по складам Wildberries стали не только экономическим, но и психологическим ударом. Военные действия затронули самую глубинную часть российского общества, которая старательно закрывала глаза на происходящее. Однако открытым остается вопрос, будет ли оказанного давления достаточно для завершения войны, и не окажут ли эти атаки ровно противоположный эффект.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Blast Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зъри и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишън Бонко Дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, Турция Гаг Радио, да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
15: Овода, Турция Уни, Радио Са.
16: Айч, Радио, Воча Турция.
17: Говорит голос Турция.
18: Эфирда, Турция, Овоза.
15: Гитлеяр, Туркияның Пети Радиосы.
10: Е, Садай, Турция.
19: Аңлаватқаныңа Түркия Авазы Радиосы.
5: Эзо Ифонетис Түркия.
6: Овди Радио Глас Түркия.
7: Гидар Радио Амурия Түркия.
2: Ини Адала Радио Суара Түркия.
13: Мини Дая Кисуахили Саути Я Түркия.
20: Эсте Радио Вожда Түркия.
21: Коцирава Түркия Но Кой Радио Дес.
15: Зборува Гласот на Түркия.
16: Эфирде Туркия Овоз Радиоса.
0: Ит Туркия Хонгия Радиоя.
6: Овде Радио Глас Туркия.
7: Туркия Уни Радиосу.
0: Бурасы Туркиянин Сеси Радиосу.

И снова коротко о событиях дня. Турецкий лидер, президент Реджеп Тайип Эрдоган, поздравил мусульманский мир с 6-й годовщиной открытия Айя Софи для богослужений. В рамках визита в Дамаск генсек ООН Антонио Гутерриш провел официальные переговоры с президентом Сирии Ахмадом аш-Шара и главой МИД Асаадом аш-Шейбани. Россия и Украина обменялись обвинениями в нанесении ударов в ночь на субботу, которые привели к жертвам и разрушениям по обе стороны границы. Премьер-министр Израиля Нетаньяху отдал приказ о масштабных рейдах на оккупированном западном берегу. За последние сутки были задержаны не менее 70 человек. 8 получили ранения в результате нападения незаконных израильских поселенцев. Еще 4 погибли. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зыри и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Бангудиан Тай.
0: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
12: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
13: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
15: Овода, Тюркия Вину, Радио Са.
16: Аич, Радио, Воча Тюркия.
17: Говорит Голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овозы.
19: Гитплеер Тюркияның теги радиосы.
10: Е садай Тюркия.
2: Аңлаватканыңла Тюркия овозы радиосы.
4: Эзо ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
6: Гидарреди аммурия Тюркия.
1: Ини адала радио суара Тюркия.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
0: Este radio voz de Turkiye.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
8: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
2: هنا اذاعت صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
3: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
4: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
6: استا اس لا ووس ده ترکیه.
7: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
8: Юфлет, Зъри и Тюркия.
9: Чели ши Туарчи Чишен, Бонходен Тай.
1: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
10: Да, Тюркия Гаг, Радио да.
11: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
12: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
13: Овода, Тюркия Вину, Радио Са.
14: Айч Радио Воча Тюркия.
15: Говорит голос Тюркия.
16: Эфирда Тюркия Овоза.
17: Гитплеер Тюркияның Тети Радиосы.
8: Е Садай Тюркия.
18: Аңлаватканыңла Тюркия Овоза Радиосы.
19: Эдо Ифонетис Тюркия.
3: Овди Радио Глаз Тюркия. Гидар Реди Амурия Тюркия.
5: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
10: Este Radio Voz de Turkiye.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
6: Efirde Turkiye Ovoz Radiosa.
14: It Turkiye hangi radio ya?
3: Ovde Radio Glas Turkiye.
5: Türkiye Ünü Radyosu.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Радио Гласът на Тюркия.
1: Юфлет, Зъри и Тюркия.
2: Чели ши Туарчи Чешън, Бонбодиен Тай.
3: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
4: Да, Тюркия гаг радио, да.
5: Хосуме Тюркия и Зайна, Радио Гаяна.
6: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
7: Овода, Тюркия Вюни, Радио Сад.
8: Аич, Радио Воча Тюркия.
9: Говорит голос Тюркия.
10: Эфирда Тюркия овоза.
11: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
12: Е садай Тюркия.
13: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
14: Эзо ифонетис Тюркия.
15: Олди радио глас Тюркия.
16: Гидарре ди амурия Тюркия.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
19: Este es Radio Voz de Turquía.
4: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
12: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
9: It Turkiye hangia radio ya.
15: Ovde radio glas Turkiye.
5: Turkiye une radio sa.
15: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.